0: Trofej pre tretie miesto držal nakoniec v rukách tým zo Slovinska s projektom Cinema Without Barriers, teda kino bez hraníc. Z druhého miesta sa tešil český tým a jeho vedúci Pavel Houdek. Jeho projekt Moderná sebeobrana pôsobí v 15 mestách, a to v Česku, ale aj v Bratislave. Snaží sa o prevenciu násilia, hlavne sexualizovaného alebo násilia v profesii. Vytúženú trofej si domov odniesol celkový víťaz tohto ročnej súťaže sociálnych inovácií Sociálmarie spolu s finančnou odmenou 15 000 eur. Ide o slovenský inkluzívny projekt Inklucentrum, ktorý podporuje ukrajinské deti prichádzajúce do Bratislavy. Niektoré iniciatívy začínajú ako maličké projekty hrstky nadšencov, ochotných pomôcť. A tak to bolo aj v tomto prípade. Na začiatku stáli tri učiteľky v centre voľného času, ktoré chceli podporiť ukrajinské deti v učení slovenčiny. Problém ležal ale hlbšie a z krízovej intervencie sa stala inovácia, ktorá mení slovenské školstvo. Pre Rádio Diatón ju predstavili psychologička Irina Stehostenko a Jana Gott-Ridilová.
1: Začался той проект вельми по-людски. Коли началась война, так на Словенську приходили українські родичі з дітьми, українські матки з дітьми. СМЕ, ако інклюцентрум, понукли то, що мислили найдвуложитіше, то підпора в язику. На початку мислили, що то буде стача про українські діти, про те, що СМЕ похопили, що мусимо підпорувати діти а тінейджерів. Але потім СМЕ похопили, що то не первовець, який мусимо понукнути цим діти, про те, що діти приходили за своїм валіком животним. Ніхто приходив уж в травмі, ніхто відходив за своєго дома, за своєї країни, заставив там своїх камаратів, свою школу, а так далі. Так похопили ми, що мусимо дати ту підпору, психічну, психологічну підпору, яку потребували на початку ті діти. А геть уж, видите, що можемо перфектних учителів зіскати, можемо школу понукнути тим дітям перфектно, але геть те психологічне здоров'я не буде в доброй наладі, так не пойде той язик. А коли то психологічне здоров'я уж буде підпорувані, ті діти уж починають цитити ту підпору, то простріддя, де можуть отворитися, а зачати розправати, зачати цитити себе добре, так а язик пойде, вполне так природні пойде, про те, що діти хочуть розправати, а хочуть розправати не лише з українськими дітьми, а з словенськими дітьми. Так ми наставили таку подпору, стабільну подпору, яка не один крат йде в рік, не один крат на місяць, ми наставили таку подпору, яка йде стале при тих дітях. То було виборне.
2: Ja by som tú podporu nazvala aj komplexnou, že to je teda, ako Irina spomenula, aj jazyk, aj psychosociálna podpora, aj sme sa zamerali na to kariérové poradenstvo, ale až počase teda, že začal ten projekt naozaj s troma učiteľkami v centre voľného času ako nejaká odpoveď na to, čo sa aktuálne deje v krajine a postupne narastol. Aktuálne je to v takom štádiu, že sme v rokovaní so štátom, s mestom a už sa vyčlenili, štát už vyčlenil peniaze na ďalší projekt, ktorý nadväzuje vlastne na tento. A jeden je 10 miliónový, druhý 5 miliónový projekt, ktorý sa rozšíri do všetkých ako keby regiónov Slovenska.
3: Čo hovoríte na toto ocenenie dneska večer, čo pre vás znamená?
2: Ja som veľmi dojatá. Ja som to viackrát povedala na tom pódiu a nečakala som to. Ja som si práve že myslela, že jo, že nie sme v tých prvých 12, že tak nás to bude mrzieť, ale som dojatá, som hrdá na tých ľudí, ktorí stoja za tým projektom, lebo teda väčšinou som rozprávala ja, ale určite to nie je o mne, je to o tých ľuďoch, ktorí ten projekt začali a ktorí veria tomu, že aj malými krokmi vieme dosiahnuť veľkú zmenu.
0: A presne to aj tento rok opäť projekty sociálnych inovácií dokázali. Iniciatívy, ktoré robia svet o kúsok lepším, pomôžu znevýhodneným a zasiahnuť tam, kde to zatiaľ unikalo pozornosti iných. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Prajem vám krásny týždeň a do počutia.